Ведьми за радость и за счастье, мы за молодость и любовь. Ведьми за все, что нам так дорого. Выпьем мы снова.

Вельми за радость и за счастье, мы за молодость, любовь. Выпьем за все, что нам пока дорого. Выпьем мы снова.